0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM 104.2. Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно, потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный, предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи, суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы, чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Это звучит легендарная гитара Ричи Блэкмора. Но ни его, ни других виртуозов не пригласят на сцену в парке Покинен в финском городе Оулу. Сегодня там стартует юбилейный 30-й чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Участники выходят на сцену в ярких костюмах и ровно минуту рубят рок под фонограмму. Важно не просто кривляться, а создать стопроцентную иллюзию невидимого инструмента в руках и показать высшую степень артистизма. Невидимые струны рвутся чаще всего под хиты Металлики, Iron Maiden, AC/DC и Оззи Осборна. Но если в первом раунде участники сами выбирают музыку, то во втором им поставят секретный трек и придется выдавать чистейшую импровизацию. Главные претенденты на победу – японцы, которые берут невероятной скоростью движений, американцы с диким рок-н-ролльным напором и действующий чемпион мира Финн Аапа Раутио. Он выступает в школьной форме и кепке, копируя гитариста AC/DC. Организаторы уверяют, если бы все люди на планете одновременно начали играть на воображаемой гитаре, на Земле прекратились бы все конфликты, глобальное потепление и плохие новости.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: и Погодин на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа 1810 года англичанин Питер Дюрант запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Дата считается днем рождения консервной банки. Дюрант использовал открытие другого изобретателя, французского повара Николя Аппера. Тот придумал герметично запечатывать продукты в стеклянных банках, а потом нагревать до 100 градусов по Цельсию. Об этом методе англичанин узнал от друга из Франции и адаптировал под жестяные банки. Емкости Дюранта были большими и весили почти полкилограмма, а чтобы достать содержимое, приходилось использовать молоток и долото. Но, несмотря на это неудобство, продукты в жестяных банках стали популярны благодаря надежности тары. В них консервировали молоко, мясо, супы, а впоследствии овощи и готовые блюда. Уже через 3 года после получения патента солдаты британской армии начали получать пайки в жестяных консервных банках. Но поставлял их в армию не Дюрант. Получив патент, он продал его за 1000 фунтов стерлингов владельцам оловянного завода. Те открыли в Лондоне консервную фабрику и стали поставлять консервы британской армии и флоту.
4: Ульяновск FM.

0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ, радио Ульяновск ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Накануне сингелец «Размахом» отметил свой 360-й день рождения, забрав около 5000 гостей на фестивале народного творчества «Спаса земли» Сингелеевской в парке «Тишь да гладь», где развернулась ярмарка талантов, ремесленные мастер-классы и чаепитие у самовара с национальными блюдами Поволжья. Праздник завершился музыкальным вечером с участием кавер-группы «Трек», коллектива «Бурбон» и радиоведущей Ольги Воскресенской. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских не только поздравил горожан, но и обсудил планы по ремонту дорог, социальных объектов и коммунальных сетей, подчеркнув вклад жителей в развитие региона и вручив награды учителям, работникам культуры и сотрудникам местных предприятий. Жителям Ульяновской области в дни выборов с 18 по 20 сентября, которые не смогут проголосовать по месту регистрации, нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. А сделать это можно с 3 августа по 14 сентября лично в любой территориальной или участковой комиссии, в МФЦ или через портал госуслуги. При себе необходимо иметь российский паспорт или временное удостоверение личности, отрывную часть заявления с адресом участка и телефоном УИК, который следует сохранить для предъявления при голосовании. В Ульяновске, как и по всей России, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и их сопровождающие имеют право на внеочередное обслуживание в организациях торговли, здравоохранения, образования, культуры и АЗС. Это закреплено указом президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года. Для получения льготы необходимо предъявить справку медико-социальной экспертизы или сведения из Федерального реестра инвалидов. При возникновении трудностей следует обратиться к администратору организации. Российских младенцев будут обследовать на медистрофию Дюшина и еще 5 сложных наследственных заболеваний. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. В министерстве уточнили, что обследование планируется включить в скрининг уже с 2027 года, пишет ТАСС. За прошлый месяц Россия заняла первое место в рейтинге крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая, поднявшись с 4-й позиции месяцем ранее, что подтверждается данными таможенного управления, пишут РИА Новости. Лидерство было обеспечено за счет роста поставок почти на 20% по сравнению с июнем месяцем до максимальных значений с начала года. Вместе с Россией в топ-3 наиболее заметных покупателей китайских грузовиков в июле вошли Мексика и Вьетнам. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1:7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытие поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа – день рождения МРТ, магнитно-резонансной томографии. В эту дату, в 1973 году, американский химик и радиолог Пол Латербур опубликовал в журнале Nature статью об этом методе диагностики, который прилагался первый снимок томографа. В 2003 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие в области МРТ. Магнитно-резонансная томография – это мощный, точный и безопасный инструмент диагностики. Он дает детальное послойное изображение внутренних органов, а также мягких тканей, суставов и позвоночника. В отличие от рентгена или КТ, МРТ не использует ионизирующее излучение. Но при всей безопасности есть и противопоказания – наличие несовместимых с магнитным полем имплантов, таких как кардиостимулятор или металлические осколки. Среди относительных противопоказаний – клаустрофобия. Во время диагностики МРТ пациент находится в трубе, а мощные магниты работают с очень сильным стуком и гулом. Но пациенты могут использовать успокоительные препараты, беруши или наушники с музыкой.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Утранзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

0: И Погодин на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа 1810 года англичанин Питер Дюрант запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Дата считается днем рождения консервной банки. Дюрант использовал открытие другого изобретателя, французского повара Николя Апера. Тот придумал герметично запечатывать продукты в стеклянных банках, а потом нагревать до 100 градусов по Цельсию. Об этом методе англичанин узнал от друга из Франции и адаптировал под жестяные банки. Емкости Дюранда были большими и весили почти полкилограмма, а чтобы достать содержимое, приходилось использовать молоток и долото. Но, несмотря на это неудобство, продукты в жестяных банках стали популярны благодаря надежности тары. В них консервировали молоко, мясо, супы, а впоследствии овощи и готовые блюда. Уже через 3 года после получения патента солдаты британской армии начали получать пайки в жестяных консервных банках. Но поставлял их в армию не Дюрант. Получив патент, он продал его за 1000 фунтов стерлингов владельцам оловянного завода. Те открыли в Лондоне консервную фабрику и стали поставлять консервы британской армии и флоту.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна.
2: Куйбышевская железная дорога подвела итоги работы вокзальных комплексов за первое полугодие текущего года. Ульяновск вошел в пятерку лидеров по числу отправленных пассажиров. За это время с вокзала Ульяновск уехали 296 тысяч пассажиров. Это четвертый показатель среди всех вокзалов магистрали. Первое место заняла Самара, где зафиксировали более 1,5 миллиона пассажиров. На втором месте Уфа, на третьем Пенза. Пятую строчку занимает Сызрань-1 с показателем 290 человек, что лишь на 6 тысяч меньше, чем в Ульяновске. В общий рейтинг также вошли вокзал в Димитровграде, в который отправились в путь свыше 45 тысяч человек, и Инза с 30 тысячами. В Ульяновской области началось формирование отрядов «Барс Ульяновск». Их создают для защиты гражданских и промышленных объектов региона. Опытные инструкторы готовят мобильные группы, которые будут охранять критически важные объекты. Резервистам отряда обещают социальные гарантии, денежное содержание и дополнительные выплаты. Губернатор Алексей Русских подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей каждому, кто заключит контракт. Правительство региона по поручению губернатора также прорабатывает другие меры поддержки и стимулирования бойцов. Чтобы заключить контракт, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. В День знаний 1 сентября ограничения на розничную продажу алкоголя за исключением заведений общественного питания будут действовать в 60 российских регионах, пишут РИА Новости. На федеральном уровне для всех регионов уже действует общий запрет с 23 часов до 8 утра по местному времени, а дополнительные дневные ограничения вводятся местными властями самостоятельно. Полносуточный запрет введен в таких субъектах, как ДГЭ, Башкортостан, Бурятия, Севастополь и Самарская область, где он касается только городского округа, тогда как в 29 регионах, включая Татарстан, Чечню, Москву, Санкт-Петербург и Крым, подобных мер нет. В ближайшие годы РЖД планирует запустить 20 полностью цифровых железнодорожных станций с элементами искусственного интеллекта, заявил первый заместитель генерального директора компании Сергей Кобзев на конференции продвижения транспортной системы управления. В качестве примера он привел станцию Челябинск, которая станет сортировочной станцией следующего поколения. Внедрение этих технологий позволит ускорить движение вагонов и повысить пунктуальность доставки за счет автоматизации и роботизации 2/3 работ, которые сегодня выполняют сотрудники станции. Российские ученые создали из арктического мха фильтрующий материал, способный удалять из воды тяжелые металлы, фенолы и нефтепродукты. Разработка предназначена для очистки городских и промышленных стоков, получила патент и готова к внедрению на действующих очистных сооружениях или в системах локальной очистки. Использование возобновляемого российского сырья делает технологию экологичной, что позволяет применять ее при ликвидации техногенных аварий. На основе изучения молекулярных механизмов создана модель для разработки сорбентов заданными характеристиками. Курс валюты на сегодня – доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Банки стали чаще одобрять займы на покупку автомобилей. По данным Национального бюро кредитных историй, за июль этого года доля отказов снизилась почти на 10% и составила 67%. Год назад отсеивали более 75% заявок. Эта положительная тенденция держится с февраля. Конечно, статистика зависит от региона. Проще всего взять автокредит удается в Петербурге. В Поволжье и на Урале отклоняют около 68% запросов. А, например, в Красноярском крае ситуация строже. Отсеивают почти 74% клиентов. Банки тщательно проверяют истории и фильтруют клиентов с высокой долговой нагрузкой. При этом средняя полная стоимость кредита немного снизилась. Это произошло из-за сокращения навязанных услуг и страховок в теле займа. Добавлю, в нашей стране более половины новых автомобилей покупают в кредит.
1: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа – день рождения МРТ, магнитно-резонансной томографии. В эту дату, в 1973 году, американский химик и радиолог Пол Латербур опубликовал в журнале Nature статью об этом методе диагностики, который прилагался первый снимок томографа. В 2003 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие в области МРТ. Магнитно-резонансная томография – это мощный, точный и безопасный инструмент диагностики. Он дает детальное послойное изображение внутренних органов, а также мягких тканей, суставов и позвоночника. В отличие от рентгена или КТ, МРТ не использует ионизирующее излучение. Но при всей безопасности есть и противопоказания – наличие несовместимых с магнитным полем имплантов, таких как кардиостимулятор или металлические осколки. Среди относительных противопоказаний – клаустрофобия. Во время диагностики МРТ пациент находится в трубе, а мощные магниты работают с очень сильным стуком и гулом. Но пациенты могут использовать успокоительные препараты, беруши или наушники с музыкой.
4: Ульяновск FM.

я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

though, so that I can warn. Tu me parles, je te séduirai.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Ремонт императорского моста в Ульяновске выходит на финишную прямую. Мэр Александр Балдакин сообщил, что подрядчики почти завершили укладку асфальта на всем протяжении переправы и подходах к ней. На мосту уже нанесена свежая разметка. За время перекрытия рабочие до ремстроя покрасили бордюры с ограждениями и почистили пешеходные зоны. Обновить покрытие удалось благодаря федеральной поддержке губернатора Алексея Русских по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Осталось установить новые остановки возле старого поста ГАИ. Эти работы выполнят без ограничения движения. Накануне сингелей с размахом отметил свой 360-й день рождения, забрав около 5000 гостей на фестивале народного творчества «Спасы земли» Сингелеевской в парке Тижда-Гладь, где развернулась ярмарка талантов, ремесленные мастер-классы и чаепитие у самовара с национальными блюдами Поволжья. Праздник завершился музыкальным вечером с участием кавер-группы «Трек», коллектива «Бурбон» и радиоведущей Ольги Воскресенской. А губернатор Ульяновской области Алексей Русских не только поздравил горожан, но и обсудил планы по ремонту дорог, социальных объектов и коммунальных сетей, подчеркнув вклад жителей в развитие региона и вручив награды учителям, работникам культуры и сотрудникам местных предприятий. Депутаты Госдумы предложили законопроект, направленный на установление единого федерального правила. Учредители государственных и муниципальных школ должны обеспечить детям бесплатный проезд до места учебы и обратно. Документ уже направлен в правительство Российской Федерации. Инициатива предлагает регионам самим выбрать удобный механизм, организовать школьные маршруты или предоставить право бесплатного проезда на общественном транспорте, чтобы право ребенка на образование не зависело от наличия автобуса в населенном пункте или доходов семьи, пишет ТАСС. Мировая продовольственная система столкнулась с продовольственным кризисом из-за аномальной жары и засухи в Европе, снижающих урожайность пшеницы, нестабильной логистики в зонах боевых действий на Черном море и атак хусинов в Красном море, а также дефицита энергии, что идет к росту цен на продукты питания, наиболее остро бьющему по бедным странам-импортерам. Как отмечает профессор Эван Фрейзер, ни одно из условий стабильности системы не выполняется. При этом Минсельхоз России уже прорабатывает новые экспортные маршруты для отечественного зерна с учетом географического положения регионов и стоимости перевозок. Ученые из проекта «Старение собак», проанализировав тысячи метаболитов крови животных и сравнив их с данными 5 крупных исследований смертности людей, обнаружили у 2 видов сходные закономерности обмена веществ. Определенные сочетания этих химических соединений связаны с более ранней или поздней смертью, поскольку собаки живут рядом с людьми, разделяя их среду обитания, однако стареют значительно быстрее. Они могут стать удобной моделью для изучения биологических механизмов долголетия человека. Исследования подчеркивают, что данные маркеры – это биологические отпечаток, изучение которого поможет точнее понять процессы старения. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный 3-8 метров в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 20.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Purple Disco Machine, In the Dark, музыка, которую мы любим. Вам желаю отличного настроения, меня зовут Роман Калашников, с вами до вечера, у нас море классной музыки впереди, например, сейчас старые добрые ДДТ в последнюю осень.

0: рок-н-ролла «You Got It» в 5 песнях о любви.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: На радио Ульяновск-ФМ. 5 песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Ульяновск FM.
2: С вами Роман Калашников. Рад составить компанию в этот рабочий вторник. Чтобы проходил он легче, ставим для вас классную музыку. Дальше наша золотая коллекция. Для вас Кристиан Леонтью, Мистер Биг, Wild World. И начнем с Joy.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: История моей жизни. Кристиан Леон Тью в золотой коллекции этого часа. У нас дальше Лиз Маклэрен с кавером знаменитой песни «Влюбленная женщина» «Woman in Love», а сейчас вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» в обработке диджея Грува.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: диско. Яркий, солнечный, цепляющий хит от The Colors Italo Disco. Дальше предлагаю немного сменить настроение. У нас такая глубокая, задумчивая песня от Наутилусов на старте — Тутанхамон. Немного поразмышляем о жизни.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

Зейн Малик, Die For Me, настоящий хит только что. Ну и любопытно, что в интернете одно время ходили слухи, что якобы песня была написана еще в далеком 2014 году для одного сайт-проекта, в котором участвовал Зейн Малик, но в итоге слухи не подтвердились. Но в любом случае поклонники добавили интереса к этому треку. Дальше у нас Элтон Джон, Word in Spanish.

0: Всем еще раз большой летний привет. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции. В ближайшую 10-минутку с нами Майкл Бубле, Роксет, How Do You Do, а начнет Ванесса Паради золотую коллекцию.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

великолепный голос Майкл Бубле, Suede в золотой коллекции часа. У нас на старте и Type Angels Crying. Сейчас же приглашаю вас немного расслабиться хотя бы мысленно под мелодию Moon River. Это Жан-Клод Барелли.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный 3,8 метров в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 20.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. О «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

чувственный, жаркий, знойный хит дуэта Шон Мендес и Камила Кабелья «Сеньорита», музыка, которую мы любим. Калашников с вами, дальше предлагаю немного освежиться. У нас моральный кодекс на старте, первый снег.

Песня, ставшая хитом этого года от Милен Фармер, «C'était le tour», надеюсь, правильно произнес. А дальше у нас трек, проверенный временем. Послушаем медляк от Сэм Браун, «Stop». Наслаждаемся.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Мы подошли к золотой коллекции, послушаем песни, проверенные временем. Нас ждет три хита, один из которых Nickelback, If Today Was Your Last Day, раньше Тони Брэкстон, а начнем с Depeche Mode.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Никельбэк в финале золотой коллекции часа. Далее у нас колумбийская красотка Шакира «Whenever, Wherever». Перед этим музыка, понятная без слов. «Crooked Stem» — мелодия Яна Хаммера.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ивановск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 30 августа на Соборной площади в Ульяновске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Волга-экстрим». Организаторы подготовили соревнования и показательные выступления для любителей активного отдыха. Центральное событие фестиваля – чемпионат по дрифту. Кроме того, в программе запланированы состязания по армрестлингу и силовому экстриму. Зрители увидят показательные выступления каратистов, скейтбордистов и роллеров. Для гостей организуют развлекательную программу, гастрозону и выставку автомобилей. Фестиваль проводят при поддержке администрации Ульяновска и национального проекта «Туризм и гостеприимство». Вход на все площадки свободный. Согласно среднесрочному прогнозу, представленному на совещании губернатора Ульяновской области Алексея Русских, экономика региона преодолеет спад осенью уже текущего года и перейдет к ежегодному росту валового регионального продукта на 2,5%. Этот рост обеспечит промышленность, которая будет прибавлять от 2 до 3% в год при ежегодных инвестициях свыше 160 миллиардов рублей. На этом фоне средняя зарплата достигнет 100 тысяч рублей уже к 2029 году, что позволит учитывать повышение доходов бюджетников при планировании бюджета. При инфляции около 6% безработица стабилизируется на уровне 2,3%. Однако десятикратное превышение спроса на работников над их предложением даст импульс жилищному строительству и увеличит обороты малого бизнеса с 500 до 700 миллиардов рублей. Россия поддерживает культурный обмен с Абхазией, уважая суверенность ее культуры и открывая свой музыкальный и аудиовизуальный рынок для местных исполнителей. Об этом заявил замначальник управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. Он подчеркнул многовековое взаимопроникновение культурного кода двух стран, назвав общим достоянием Валерия Гергиева, Фазилия Искандера и многих других, а также отметил объединяющую роль совместных фестивалей и общественных пространств, символов которых станет международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых» в Сухуми 26 августа. Еще три новости. С 1 сентября Минздрав России обновит порядок введения карты учета диспансеризации, обязав врачей вносить в нее данные о липидном профиле пациента, предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после прохождения второго этапа обследования – результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. Ученые из Британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика. Хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков. Курс валюты на сегодня – доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 20.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Минелли, рам-пам-пам, золотые хиты. Далее послушаем Вячеслава Быкова. Нас ждет такая неторопливая, трогательная, даже уютная, любовная баллада. Ну и что любопытно, незадолго до выхода песни Вячеслав Быков играл в хард-рок группе с таким жестким звуком, но потом произошла такая смена имиджа. Послушаем песню «Любимая моя».

0: подкорми растения на зиму.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников. Всем еще раз большой привет. У нас дальше золотая коллекция. Для вас Риана, Роберт Майлз, Фейбл. А начнем нашу музыкальную подборку в этом часе с Джонни Хай Джаз.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

вдохновляющий хит Рианы «Diamonds» в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Джим Брикман, «Angel Eyes». Пока, друзья.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 18-20.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Ульяновск-ФМ».

Немного такая тинейджерская песня о том, как хочется попробовать все новое. Summer или Hyota Salme. Новый хит у нас с вами впереди. Называется Dive into Me. До этого еще смысловые галлюцинации. Меня зовут Алена Богданова, и я с удовольствием составлю вам сегодня компанию.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: А как вам? Это танцевальная новинка, она называется «Dive into me». А дальше у нас с вами знаменитый итальянский музыкант, которого еще и называют иконой стиля. Это Адриано Челентано. Послушаем его знаменитую «Сюзанна».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней появится песня, которая звучала в фильме «От заката до рассвета». И наверняка вы помните эту увлекательную историю о бандитах, которые столкнулись с вампирами в приграничном баре. Песня называется «After Dark». Также в нашей тройке появится Pink, а еще Queen с хитом «I Want to Break Free».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-1».

0: Pink, Just Give Me Reason в нашей с вами золотой коллекции. Далее Sunrise Avenue, до этого еще узнаем, что завтра у нас будет с погодой. А чуть раньше музыка понятная им без слов, послушаем скрипачку Линдси Стерлинг.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В Ульяновской области началось формирование отрядов «БАРС Ульяновск». Их создают для защиты гражданских и промышленных объектов региона. Опытные инструкторы готовят мобильные группы, которые будут охранять критически важные объекты. Резервистам отряда обещают социальные гарантии, денежное содержание и дополнительные выплаты. Губернатор Алексей Русских подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей каждому, кто заключит контракт. Правительство региона по поручению губернатора также прорабатывает другие меры поддержки и стимулирования бойцов. Чтобы заключить контракт, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. 30 августа на Соборной площади в Ульяновске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Волга-экстрим». Организаторы подготовили соревнования и показательные выступления для любителей активного отдыха. Центральное событие фестиваля – чемпионат по дрифту. Кроме того, в программе запланированы состязания по армрестлингу и силовому экстриму. Зрители увидят показательные выступления каратистов, скейтбордистов и роллеров. Для гостей организуют развлекательную программу, гастрозону и выставку автомобилей. Фестиваль проводят при поддержке администрации Ульяновска и национального проекта «Туризм и гостеприимство». Вход на все площадки свободный. Жителям Ульяновской области в дни выборов с 18 по 20 сентября, которые не смогут проголосовать по месту регистрации, нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно с 3 августа по 14 сентября лично в любой территориальной или участковой комиссии, в МФЦ или через портал госуслуги. При себе необходимо иметь российский паспорт или временное удостоверение личности, отрывную часть заявления с адресом участка и телефоном УИК, который следует сохранить для предъявления при голосовании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящейся новой мобилизации, назвав их информационными утками, которые целенаправленно вбрасываются украинскими властями для идеологической раскачки ситуации внутри России. Представитель Кремля подчеркнул отсутствие подобных планов в повестке дня. О том, что сообщения в подготовке к мобилизации являются лживы, ранее также уже заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Ученые Российского университета медицины Минздрава разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. По словам ректора вуза Олега Янушевича, они могут стать основой для криобанка и материалом для выращивания зубных зачатков с последующей пересадкой. Разработка актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов. Исследования в этой области ведутся с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые на крысах. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 18-20.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Песня немного опережающая время, называется «Осень» группы «Лицея», а мы с вами пока еще все-таки наслаждаемся летом, хорошего вам вечера, а я вам скоро поставлю хит группы «Европа» «The Final Countdown», а до этого композицию «We Down We Go» проекта «Калео».
1: Oh, Father, tell me.

0: А это композиция о том, как хорошо бывает, и что хочется даже напевать «Ох, ла-ла», ну или что-то похожее. Меня зовут Алена Богданова, добрый вечер. А дальше у нас с вами еще високосный год, послушаем «Тихий огонек».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
3: Ульяновск ФМ.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит.

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

Это британская певица, у которой уже есть Грэмми, Оливия Дин. Хит называется «So Easy». А дальше у нас с вами Борис Гардинер. Послушаем «I Wanna Wake Up With You».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция в Нинана Лоунли, также группа Моранди. А в начале нашей с вами тройки появится легендарная Тина Тернер, который говорил, цитата, «Счастье – это состояние души и ваш осознанный выбор. Мы сами решаем, быть таковыми или нет, и более того, счастье может быть заразным». Послушаем Тину Тернер, «The Best» в золотой коллекции.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это была наша с вами золотая коллекция в катер группы Morandi. Песня называется Save Me. Далее Limp Bizkit Behind Blue Eyes. До этого узнаем, что у нас завтра будет с погодой. А чуть раньше музыка, над которой время не властно. Послушаем композицию Ennio Morricone.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Песня, у которой очень даже летнее название «Flowers», «Цветы», Майли Сайрус. Дальше у нас еще Николай Расторгуев. Послушаем «Есть только миг», но прежде узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: У кого-то из нас наверняка в багажнике валяется плюшевая подкова для шеи. Возможно, когда-то в дальней поездке она пригодилась. Но, согласитесь, не всегда эта подушка реально помогает, а в салоне хорошего автомобиля не всегда выглядит эстетично. В том числе поэтому General Motors запатентовали встроенную систему поддержки шеи прямо в автомобильное кресло. Это надувной модуль, скрытый в верхней части спинки. При активации система подает воздух, подушка разворачивается наружу, обеспечивая опору для шеи и плеч. Но это не просто надувной мешок. Внутри установлен складной веерный каркас. Патент жестко регламентирует безопасность. Во время движения для водителя эта функция заблокирована, чтобы он сохранял правильную осанку и банально не заснул от удовольствия. А для пассажиров система доступна в любой момент поездки. Признайтесь, вы уже представили, как откидываетесь назад, а машина сама заботливо обнимает вашу уставшую шею.
4: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: FM. Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь здесь вместе с нами. А далее композиция Stay. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы. Планы временно окажутся под вопросом. Точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 18-20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 18-20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: В любое время, в любом месте, золотые хиты на Ульяновск-ФМ.

0: is the answer.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

to make you.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

ждет, а до свадьбы заживет, а помрет.

радио Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет. Obsession.